0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Почему день...

Ульяновск-ФМ. Меньше слов, больше музыки. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать, сделать что-то при

0: привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важнее. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Ульяновск FM.

0: shape of you.
1: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
3: Реклама.
5: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2. What about me?

0: С вами радио Лиамск.ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня – Всемирный день модерна. Праздник учрежден в память об архитекторах Эдюна Лехнера и Антонио Гауди. 10 июня в разные годы оба мастера, венгерский и испанский, ушли из жизни. Идею предложили в 2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.
4: Ульяновск-ФМ.

0: I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Отделение Социального фонда России по Ульяновской области напоминает жителям региона, что все его услуги предоставляются бесплатно. Если неизвестные звонят от имени отделения и сообщают о перерасчете пенсии или просят назвать личные сведения, номер банковской карты, номер СНИЛС, пароль от личного кабинета и прочее, и это мошенники. Такой разговор лучше прекратить. Сотрудники отделения Социального фонда России по Ульяновской области никогда не ходят по домам с проверками или подобными опросами. Все услуги фонда оказываются без взимания платы. Подать заявление можно тремя способами: в личном кабинете, в кабинете на портале госуслуги, в клиентской службе регионального отделения социального фонда и в офисах МФЦ. Во время весенней акции «Монетная неделя» жители Ульяновской области обменяли в банках около 300 тысяч монет на сумму более 1 миллиона рублей. Это на 31% больше, чем осенью прошлого года. Акция позволяет вернуть в оборот скопившуюся мелочь, в которой нуждаются торговые точки. По итогам всей всероссийской кампании в обращение вернулось около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Россия в текущем году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства экономразвития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малайзийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малайзийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, заявили в интервью вице-президент Дмитрий Чернишенко. Пишут РИА Новости, в частности, речь идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу и софтболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что россияне с успехом возвращаются на мировые состязания. Мед может служить эффективным натуральным источником энергии во время физических нагрузок. Продукт по своему действию сопоставим со спортивными гелями и энергетическими напитками. В том числе утверждается, что употребление от 1 до 1,5 столовых ложек меда перед тренировкой может пополнить запасы гликогена, особенно в печени. В ходе эксперимента бегуны, употреблявшие медовый напиток в двухчасовом перерыве между тренировками в условиях жары, смогли пробежать во второй раз на 10% большую дистанцию, чем при обычном отдыхе.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается на

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки и короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье, гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль, панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации «По дороге жизни». В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился. Его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова – любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога, тонущая в поле ромашек. С этого мига словно кто-то включил меня, сказав: „Живи“».
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: В магазинах «Победа». Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать, сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем».

0: только раз. Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, но если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня – Всемирный день модерна. Праздник учрежден в память об архитекторах Эдюна Лехнера и Антонио Гауди. 10 июня в разные годы оба мастера, венгерский и испанский, ушли из жизни. Идею предложили в 2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.
4: Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 13 июня в 13 часов в Музее изобразительного искусства 20-21 веков начнется интерактивный маршрут «Форма восприятия». Посетителям расскажут об истории здания музея, которые построили в 1905-1906 годах по проекту симбирского архитектора Августа Шоде. Гость увидит работы художников из творческих объединений начала 20 века «Мир искусства», «Бубновый валет», «Голубая роза», «Супремус». Также в экспозиции представлена живопись 30-х и 80-х годов. Завод «Геславит» в Ульяновске посетили представители Ассоциации утилизаторов отхода «Клевер». Она объединяет более 130 компаний и специалистов из более чем 70 городов России. В эксперттуре приняли участие больше 30 руководителей и собственников компании, которые занимаются утилизацией отходов, экологическим сопровождением производств и промышленными проектами. Президент Ассоциации отходов «Клевер» Владимир Зотов отметил, что визит на Ульяновский завод стал важной частью эксперттура. По итогам встречи участники договорились продолжить диалог и рассмотреть возможное направление сотрудничества между производителями шин и компаниями, которые занимаются утилизацией отходов. В Госдуме предложили установить единые правила сокращения рабочего дня в жару. При температуре на рабочем месте свыше 28 градусов по Цельсию рабочий день должен сокращаться на 1 час, выше 29 градусов на 2 часа, а с дальнейшим увеличением сокращения по мере роста температуры. Мера особенно актуальна для строителей, транспортовиков, работников ЖКХ и сельского хозяйства, так как в жару возрастает риск тепловых ударов. Также предлагается использовать гибкий график, переносить нагрузки на утро и вечер и обеспечивать персонал питьевой водой. Россия требует вывода американского ядерного оружия из Европы и демонтажа всей инфраструктуры для его размещения. Об этом заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов. По словам дипломата, учитывая возможность поражения ключевых объектов в России, это оружие является стратегическим. Поэтому Москва настаивает на его возвращении в США и ликвидации соответствующей инфраструктуры в Европе. Исследователи из университета Отаго выяснили, что голод не просто вызывает аппетит, а меняет работу мозга, делая воображаемые образы еды более яркими и соблазнительными. В ходе эксперимента с 60 добровольцами ученые обнаружили, что натощак люди не только быстрее думают о еде, но и острее чувствуют ее воображаемый вкус и запах. При этом голод избирательно усиливает именно вкусовые ощущения, в то время как восприятие текстуры меняется незначительно. По мнению авторов, понимание этого механизма поможет людям лучше контролировать питание и противостоять пищевым соблазнам. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган», так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база — 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки, короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье, гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: В магазинах «Победа». Стейк «Киты свежемороженый» 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.
5: Shine bright like a diamond.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль, панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации «По дороге жизни». В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился. Его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова – любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога, тонущая в поле ромашек. С этого мига словно кто-то включил меня, сказав: „Живи“».
4: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Павел Мамаев стал советником президента футбольного клуба «Волга» в Ульяновске. Президент клуба Дмитрий Рябов подписал назначение. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В обязанности Мамаева войдет развитие команды. Он также будет усиливать спортивное и селекционное направление, заниматься поиском новых игроков и улучшением тренировочного процесса. Напомним, Павел Мамаев – чемпион России, неоднократный обладатель Кубка и Суперкубка страны. Он выступал за сборную России. Последним клубом Мамаева был «Химки». В 2023 году он завершил профессиональную карьеру. Ульяновское предприятие «Тепличное» получило две медали на выставке «Защищенный грунт России». Награды присуждены за розовый сливовидный томат «Камикадзе F1» в номинации «Свежие овощи» и за использование этномофагов, полезных насекомых для защиты растений без химикатов. Профессиональное сообщество высоко оценило опыт предприятия и применение биологической защиты. Гибрид томата был выведен отечественной компанией «Гавриш». Исторические парки «Россия. Моя история», которые сейчас работают практически в 30 субъектах Российской Федерации, будут встроены в изучение истории регионов в школах, сообщил директор Ассоциации исторических парков Иван Есин. 1 сентября прошлого года число уроков истории увеличилось с 340 до 476 часов, включая модуль «История нашего края». Директор Ассоциации исторических парков Иван Есин сообщил, что обсуждал с научно-исследовательским институтом интеграцию парков в школьную программу, что поможет школьникам осваивать историю, обществознание и другие гуманитарные предметы. В текущем году Министерство просвещения включит парки в свою систему как отдельный инструмент. В Госдуме предложили создать отдельную федеральную структуру для регулирования детского отдыха. По мнению парламентариев, эта организация должна устанавливать коридор цен на путевки в лагеря, а также единые стандарты качества питания и профессионального уровня сотрудников. Парламентарии считают, что ситуацию изменит только передача организации детского отдыха на федеральный уровень. В Госдуме призывают ввести единый стандарт работы лагерей по всей стране, обеспечить им финансовую поддержку и предоставить родителям льготы, такие как детский кэшбэк, налоговые вычеты за покупку путевок и бесплатные билеты детям к месту отдыха. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Песня с таким запоминающимся припевом «Рам-пам-пам». С нами только что Минелли, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, много интересного и дальше. У нас сейчас Николай Носков, «Полет на дельтаплане».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Николай Носков, «Полет на дельтаплане». От хитов, проверенных временем, переходим к ярким новинкам. Через 3 минуты Оливия Дин, «So Easy». Не пропускайте. Ну а сейчас с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл «Bubblegum» – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл «Дельтациатус зеометалликус» живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы «Лептосерис» называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл «Чубака» похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл «Палитоя», который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл «Слоновье ухо» выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл «Ксения» сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный.

0: красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вида кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитый розовый оттенок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Желаю всем отличного настроения. С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции этого часа. С нами Aurodeon Friends, песня, которую можно назвать таким напоминанием о важности дружбы. Перед этим Шер, а начнет Саваш нашу золотую коллекцию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ола Дион, Friends, в золотой коллекции этого часа. От темы дружбы давайте перейдем к теме любви. У нас впереди 5 песен о любви. Будем настраивать вас на романтику. Начнем с «Аха». Ну а сейчас музыка, понятная без слов. Жан-Мишель Жар.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: В этом выпуске с нами Тедди Свимс, Сандра, а студио также такая атмосферная вещь от Duran Duran, Come and Down, через 3 минуты. А начнем 5 песен о любви с романтиков норвежских фьордов. Аха!

0: мы слушаем 5 песен о любви. С нами только что Сандра, In the Heat of the Night. Далее с нами Тедди Свимс. Он споет о ситуации, когда любимый уже пора указать на дверь. А, собственно, трек так и называется «The Door» — «Дверь» в 5 песнях о любви.
1: 5 песен о любви на радио Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Желаю всем продуктивной рабочей среды. С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. С нами Амель Бенд. Перед этим Юсу Нудуры Нена через 7 Seconds. А начинаем с Silent Circle. Золотую коллекцию.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Живые. Амальбенд. В финале золотой коллекции часа. У нас в ближайшие минуты Sixpence None the Richer. А сейчас послушаем хит, с которого началась популярность Роберта Майлза «Children» в инструментальной музыке.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Для вас немного бодрящей музыки в разгар рабочей среды. У нас только что Ava Max Salt. Много интересного и дальше. Сейчас, например, дискотека «Авария», «Если хочешь остаться». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет!

0: Леони и Клаун Скотт, «Stay». Классная новинка, которая стала настоящим хитом. Вам отличного настроения. Дальше песня, проверенная временем, Jet Airliner. Слушаем Modern Talking.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Сегодня от среды, мне кажется, несколько иные ощущения, чем это обычно бывает в середине рабочей недели, поскольку сама эта рабочая неделя у нас короткая. Калашников с вами, рад составить компанию, у нас золотая коллекция. Дальше слушаем Brainstorm, Me and My и начнем золотую коллекцию с Абы, Dancing Queen.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Брейнсторм в финале золотой коллекции часа. У нас дальше Даррен Хейс, нас ждет хит Insatiable, ненасытная, пока же музыка понятная без слов. С нами Александр Почевизян.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Кид Ларой и Джастин Бибер. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию. У нас впереди замечательный хит. Такая вдохновляющая поп-баллада о поиске внутренней свободы. Омега. Лететь.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую 10 минутку. У нас на старте Nickelback, такая задумчивая, красивая песня от Dido Hunter. А начинаем с Pet Shop Boys, нашу золотую коллекцию.
2: Ульяновск ФМ 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск ФМ.

Nickelback в финале золотой коллекции часа. Рок-волну продолжит Queen хитом Show Must Go On, покажем музыка, понятная без слов. Santana, I Love You Much Too Much.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Отделение Социального фонда России по Ульяновской области напоминает жителям региона, что все его услуги предоставляются бесплатно. Если неизвестные звонят от имени отделения и сообщают о перерасчете пенсии или просят назвать личные сведения, номер банковской карты, номер СНИЛС, пароль от личного кабинета и прочее, и это мошенники. Такой разговор лучше прекратить. Сотрудники отделения Социального фонда России по Ульяновской области никогда не ходят по домам с проверками или подобными опросами. Все услуги фонда оказываются без взимания платы. Подать заявление можно тремя способами: в личном кабинете, на портале госуслуги, в клиентской службе регионального отделения социального фонда и в офисах МФЦ. Во время весенней акции «Монетная неделя» жители Ульяновской области обменяли в банках около 300 тысяч монет на сумму более 1 миллиона рублей. Это на 31% больше, чем осенью прошлого года. Акция позволяет вернуть в оборот скопившуюся мелочь, в которой нуждаются торговые точки. По итогам всей всероссийской кампании в обращение вернулось около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект об отмене обязательной оценки регулирующего воздействия для нормативно-правовых актов в сферах электроэнергии и газификации. По словам сенатора, технические акты в этой сфере уже проходят обязательную техническую экспертизу, а дополнительная процедура лишь затягивает их принятие на длительный срок. Законопроект предлагает исключить электроэнергетику и газификацию из сфер действия федерального закона об обязательных требованиях. Это позволит отменить необходимость проведения ОРВ для нормативных актов в этих отраслях и ускорить процесс согласования. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-Табакоконтроль о своем решении. Ученые выяснили, почему золото не ржавеет. Все дело в особом расположении атомов на его поверхности. У обычного золота атомы упакованы очень плотно, а молекула кислорода не может расщепиться, чтобы вызвать окисление. В связи с этим золото не ржавеет и не тускнеет. Однако на наночастицах золота встречаются и менее плотные квадратные участки поверхности. На них кислород расщепляется гораздо легче, что делает такие частицы эффективными катализаторами. Это открытие объясняет разницу между свойствами обычного золота и золотых наночастиц, а также поможет создавать новые катализаторы, сочетающие коррозийную стойкость и высокую активность в реакциях окисления. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Такая чувственная и даже солнечная песня от дуэта Шон Мендес и Камила Кабельо. Дальше включаем «Сплин», «Мое сердце». С вами Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Это Алекс Уоррен, музыка, которую мы любим. Далее слушаем Сиси Кейдж, нас ждет хит, в который продюсер певицы Дитер Боллен не поверил, посчитал его проходным, однако слушатели очень полюбили эту песню, и она даже попадала на верхние строчки хит-парадов. Jump in my car. Давайте насладимся.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Ульяновск FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Меня зовут Роман Калашников. Желаю отличного настроения. Мы подобрались к золотой коллекции нашей музыкальной подборки. В этом выпуске «Мариус и Джулия», также пронзительный медляк «My All» от Мэрайи Керри. А начнем с рок-н-ролла. На старте Рой Орбисон в золотой коллекции.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Мариус и Джулия Рейн в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем Ричарда Клайдермана.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хули-молли, только что. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, среды. И, кстати, не забывайте, что эта рабочая неделя у нас с вами сокращенная. 12 июня в пятницу уже будем отдыхать в честь праздника Дня России. А дальше у нас с вами еще «Рок острова». Послушаем песню «Ничего не говори».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Стейк «Киты» свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Рекестли, Never Gonna Give You Up.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Прекрасного вам вечера среды, а завтрашний четверг, это можно сказать уже и пятница, потому что рабочая неделя у нас сокращенная, 12 июня, в пятницу большинство из нас будет отдыхать. Еще впереди у нас с вами золотая коллекция, в ней Enigma, Return to Innocence, Alex Heyburn, and также Paula Abdul, Straight Up.
1: Золотая коллекция, радио Ульи.

0: Алексей Берн Анде в нашей с вами золотой коллекции. А далее отличный хит рок-сет «Sleeping in my car». До этого еще расскажу о погоде на четверг. А чуть раньше для вас музыка, понятная без слов, Жан-Мишель Жар.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Сотрудники Министерства природных ресурсов Ульяновской области напомнили о правилах посещения памятника природы регионального значения Винновская роща. Проезд и стоянка личного автотранспорта запрещены. Передвижение на мототехнике запрещено, за исключением ее использования для прокладки лыжни зимой. За нарушение правил, влекущие порчу памятника природы, предусмотрена административная ответственность. В правительстве Ульяновской области прошло совещание, посвященное предоставлению земельных участков участникам специальной военной операции. Сенатор от региона Айрат Гиббадинов сообщил, что на встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются бойцы, включая отсутствие единого доступа к информации о свободных участках и нехватку земли в востребованных районах. Создание единого публичного реестра земельных участков для участников СВО, доступ к которому получат также общественные и благотворительные организации, работающие с военнослужащими. Эти меры направлены на улучшение ситуации с предоставлением земельных участков для участников СВО и упрощение доступа к информации о доступных землях. Россия в текущем году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства эконом-развития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малайзийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малайзийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. В Госдуме предложили установить единые правила сокращения рабочего дня в жару. При температуре на рабочем месте свыше 28 градусов по Цельсию рабочий день должен сокращаться на 1 час, выше 29 градусов – на 2 часа, а с дальнейшим увеличением сокращения по мере роста температуры. Мера особенно актуальна для строителей, транспортовиков, работников ЖКХ и сельского хозяйства, так как в жару возрастает риск тепловых ударов. Также предлагается использовать гибкий график, переносить нагрузки на утро и вечер и обеспечивать персонал питьевой водой. Ученые из Ростова-на-Дону создали умного робота Waybot, предназначенного для замены человека в повторяющихся операциях, оплате услуг, консультациях, экскурсиях и помощи в навигации. Ключевые особенности – наличие собственной трехлучевой платформы для маневрирования в толпе, а также уникальный дизайн, электроника и ПО, разработанные в ВУЗе. Также он способен самостоятельно обучаться, обрабатывать тексты и находить взаимосвязи между словами для генерации ответов. Робот уже успел поработать с соведущим на телекомпании Донта Эр, где представил гостя и подсказал маршрут. У Waybot есть уже первые заказы. А для ростовского зоопарка готовится модель для печати входных билетов. Также ведутся разговоры с авиакомпаниями и аэропортом Платов. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Вам желаю приятного летнего вечера, хорошего настроения, а только что хай-фай я люблю. Дальше у нас с вами британская певица и автор Оливия Дин. Послушаем ее свежий хит «So Easy» или «To Fall in Love».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Рикардо Фолли – история Ди Тути Джорни. С детства Рикардо Фолли увлекался музыкой, его вдохновляли песни группы The Beatles, однако изначально он учился на металломеханика и готовился стать рабочим на заводе. Далее у нас с вами еще Расмус Антольсен, октябрь и апрель.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в

0: На очереди у нас с вами рок-баллады из нулевых, легендарных Scorpions, When You Know. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл Bubblegum – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл Дельтациатус зеометалликус живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы Лептосерис называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл Чубака похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл Палитоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл слоновье ухо выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл Ксения сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вид кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: У нас с вами на очереди золотая коллекция, в ней Cranberry Zombie. Также послушаем Милен Фармер. Недавно, кстати, она выпустила новый сингл. Возможно, что скоро он появится и у нас. А еще в золотой коллекции Beach Boys California Dreamin'.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

0: нами в золотой коллекции Милен Фармер, который недавно, кстати, выпустил новый трек. Он называется «Чей теперь черед?». А осенью Милен Фармер планирует выпустить новый альбом. А у нас с вами еще впереди Лаура Паузини, «It's not goodbye». До этого музыка понятная, без слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Альма, самое реалихетас, лето, это, конечно, повод есть мороженое, а сегодня у нас с вами еще и Всемирный день мороженого. Далее, старый приятель, послушаем хит «Новый день календаря».

0: Мы с вами уже переходим к нашей золотой коллекции, а в ней Spice Girls. Кстати, одна из Spice Girls, Мелани Си, недавно выпустила новый альбом, он называется «Sweat». А еще она настроена очень оптимистично, считает, что скоро Spice Girls воссоединятся в честь 30-летия группы. Кроме Spice Girls в нашей тройке Кадабустани, а еще Фэнси Болеро.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое пломбир «Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Ката Бустани в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Реджина, Day by Day уже совсем скоро, а чуть раньше еще инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: каждой ноте лета. Песня называется «Obsession». Дальше у нас с вами еще Александр Яковлев, но прежде послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Ford Focus. Помните, как нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 2018, а в Европе в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.

Шторы расступились надо мной, внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное. Знаешь, знаешь, мне некуда звонить, так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Далее композиция Creepin'. До этого еще расскажу о погоде на четверг. Но прежде с гороскопом к нам Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные, 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: На очереди у нас с вами Реймон с хитом Tonight. До этого еще расскажу о погоде на четверг. Но прежде с гороскопом к нам Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Mysteries. Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Там, где музыка прежде всего.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.